была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь,

Встречаются мне на пути причины, зарыты под спудом. Кто жертвы, а кто здесь Иуды? И хоть все с виной обоюдной,

непрочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже. Пускай любовь гордыню победит. Ты лучше будь к себе честней и строже, чтобы потом дорожить.

поселилась не вдруг. Остановись, душа, самоубийца, и сердцем улови небесный зов. Как троица семья раздельна в лицах, а в существе единая любовь, а в существе единая любовь.

лучик от рая. Она все собой оживляет, и счастье лишь тот обретает, кто даст ей свободу и власть. А если подвластен другому твой бог — это гордость твоя, то спесь обернется

душу в чистоте, храня и тело. Ты с Богом созидай любовь свою. Ты с Богом созидай любовь свою.

Во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твоя онзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согнеша раны моя от лица безумия моего. Пострадах и слякухся до конца весь день сету я хождах, яко лядвия моя напомнишеся поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очи моей, и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои отдалече мне сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аже яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не имы во устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко орех да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя велеречи ваша. Яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая, возблагая оболгаху мя, за не гоня благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моему. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим. Положи хустом моим хранила, внегда восстать и грешному предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моим возгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кои есть, да разумею, что лишаюся аз. Се пяди положилась и дни моя, и состав мой, як уничтожу пред Тобою. Обачу всяческая суета, всяк человек живый. Уба образом ходит человек, обачив суе метеца. Сокровищствует и невесть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое не Господь ли? И состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне иси. Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил иси. Отстави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоя я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал иси человека, и истаял иси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть у Тебе и пришлец, яко же все отцы мои, ослаби ми да почию, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя потерпя, Господи, и внят ми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь новую пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж, ему же есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси Ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя и помышлением Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах, умножившися паче числа, жертвы и приношения не восхотел иси, тело же свершил ми иси, всесожжение и огресение взыскал иси, тогда рех, все прийду. В главизне книжне писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, Ты разумел иси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех,
не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя выну да заступите мя. Яко одержаше мя злая, им же не из числа. Постигоше мя беззаконие моя, и я возмогу взрети. Умножишеся паче влас главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи мне вон ми. Да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да примут обестут свой глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются, возвеселятся в Тебе все ищущие Тебе, Господи, и да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется мне. Помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

блажен разумевая и наниша и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, все ложи его обратились и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душ мою, яко согреших ти. Вразимый реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите в свое глаголаше сердце его, собра беззаконие себе, исхождаше вон и глаголаше вкупе. На мя шептаху всей вразимой, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложише на мя. Еда спя не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой о мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сица желает душа моя к Тебе, Боже. Вот же да душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная си душе моя и вскую смущайше мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятейся, сего ради помянух тя от земли Иорданской и Ермониимской, от горы Малая. Бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Твою, и ночью и песни Его от меня, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую все Твоя хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтеся костем моим, поношахом и вразимый, внегда глаголоти им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбная еси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не Ты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, там я настависта и введоста мя в гору святую Твою и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная еси душе моя, и вскую смущаешь имя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Боже, ушима нашему услышахом, и отцы наши возвестиши нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси. Озлобил еси люди, и изгнал еси я. Небо мечем своим наследишь о землю, и мышца их не спаси их. Но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедая и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избадим роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасл бы еси нас, остужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при вразех наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, по киванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя, от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась и стези наша от пути Твоего. Яко смирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны еси смертная. Аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце. За не Тебе ради умершляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Восстань вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпе земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела мои о цареве. Язык мой трость книжника-скорописца, красен добротую паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах Твоих, всего ради благословить о Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильнее, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тя дивно десница Твоя, стрелы Твоей зашрены сильнее. Люди под Тобой падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помазать, а Боже Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих. Смирно из такти коси от рис Твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселишь отя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе в ризах позлощенных, одеяна приспешренно. Слышит чи и вижд, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом отца Твоего. И возжелает царь доброты Твоя, за не той есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И чи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. Вся слава чери царевы внутрь, рясны златыми одеяна и приспешрена. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся тебе. Приведутся в веселье и радовании, введутся в храм царев. Вместо отец твоих бывши сынови твои, поставивши я князи по всей земли. Помяну имя твое во всяком роде и роде. Сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших ныне зло.
всего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Возшумевшие, смятошися воды их, смятошися горы крепостью Его. Речное устремление веселят град Божий, освятил есть селение свое вышний. Бог посреди Его и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Придите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есмь Бог. Вознесуся во языцех, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына, о нас дать и изволивай. Сподобивай нас, достойны быть и Твоей любви. Дай словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы. Яще, что хотящий или нехотящий согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистой, конец достоин человеколюбия Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, сибо человец есть мы, и в суе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милость.

Акафист великомученице Анастасии Узрешительнице, избранной угоднице Христовой Всеблажении великомученице Анастасии, похвальное пение приносим, якое имущее многое дерзновение ко Господу, еже от всяких бед, скорбей, болезней освобождать и верные, и с любовью взываем сице. Радуйся, Всеблаженная великомученице Анастасии, узников святая посетительница и молитвенница о душах наших. Ангелом подобилася еси разумом чистым, познавши того, иже есть всего видимого и невидимого вечное начало, и единый конец желаний всех благочестивых. Мы же, восхваляющие мудрое обучение Твое от святого мученика Хрисогона, с любовью вопием Ти. Радуйся, возлюбившая веру Христову, радуйся, последовавшая благочестию Матери Твоей Фавсты, радуйся, соблюдшая чистоту девства Твоего, радуйся, всегда невидимо охраняемая ангелами, радуйся чистотою Твоею к Богу приблизившаяся, радуйся, Всеблаженная великомученице Анастасии, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших. Видящи святая Анастасия, яко мнози христиане страждут в темницах за имя и учение Иисус Христову, начаться усердием служите им, утешайте же и целите я, содействующую Богу, со благовением поющий Аллилуйя. Уразуме Богомудрая Анастасия, яко вся мира сего красная тлению причастна суть, и того ради презревши свет Твоей одежды и утвари многоценны, тайно оболкшися в одежды нищих, вхождаши в темницы, послужите исповедником Христовым, мы же мысленно споследствующие ей, взываем к ней с любовью. Радуйся, подражательнице Христова, радуйся, посетительнице заключенных в темнице, радуйся, утешительнице исповедников Христовых, радуйся, злато и сребро Твое на них расточившая, радуйся, теми стяжавшая Царствие Небесное, радуйся, руце и нозе святых, омывавшая и волосы их очищающая.

Вшая, радуйся недугих, врачевавшая, телеса их честне погребавшая. Радуйся всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительница и молитвенница о душах наших. Силой укрепляема свыше святая мученица, послужи благочестно святым и посрами ненавистника всякие добродетели дьявола, наустившего рабыню оклеветатию пред мужем неверным, мы же восхваляющее благотворение Твоя, Анастасия, поем вкупе с Тобою, Аллилуйя. Имуще великую любовь, о Господи, ко всем в темницах страждущим за имя Христово, я же ради множицею биена, бывшего от неверного мужа, напоследок в дому его себе темницу обрете, тем же мужество и одевящийся вопием к ней. Радуйся, избранная невеста Христова, радуйся заповедей Христовых, усердная хранительница, радуйся не словом точью, но и делом сия исполнившая, радуйся душу свою за други твоя положить и готовая, радуйся многое озлобление за Христа приявшая, радуйся терпением своим, адаманту крепкому уподобившаяся, радуйся всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительница и молитвенница о душах наших. Бурю ярости своя воздвижена тя нечестивый мучитель муж твой, яко пленницу и рабу вменитя святая Анастасия, мы же воспоминающе озлобление от него и страдания твоя, поем укреплявшему тебя Господу, Аллилуйя. Слыша, блаженная Анастасия, яко много претерпе святый учитель я Хрисогон за Христа, ему же и последова страданьми своими, и тайно восписа ему сице, учителю чаю умрети, и ничто же ино остается, точью да испустивши дух паду мертва, мы же чудящийся терпению Твоему глаголем сице. Радуйся, не пощадившая плоти своя честная, радуйся во дни и в ночи, повергавшаяся к стопам Христовым, радуйся, желавшая расточить и богатство Твое, Бога ради, неимущим, радуйся, мудро куплю деющая, радуйся, единоимущая попечение о страждущих во узах, радуйся, невозбранно вшедшая в чертог небесный, радуйся, всеблаженная великомученица Анастасия, узников святая посетительница и молитвенница о душах наших. Яко богатечная звезда явилась и в римской стране, великомученица Анастасия, посещающий страждущих за Христа в темницах и сердца их в вере утверждающим, да присно взывают с Тобою Спасителю всех Богу, Аллилуйя. Видя тебя, богоносный учитель Твой Хрисогон, в смущении и волнении мира сего сущу, повели с пророком взывать и Тебе, вскую прискорбна иси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, мы же поминающе скорбь и печаль Твою, я же по Бозе зовем Ти. Радуйся, возложившая все упование Твое на Господа, радуйся, претерпевшая тесноту Царствия ради Небесного, радуйся чистотою Твоею, соангелы, жити на небесех сподобившаяся, радуйся скорбми Твоими, к Богу приблизившаяся, радуйся молитвами Твоими, избавляющая нас от многих скорбей, радуйся ходатайством Твоим, освобождающая от искушений, радуйся всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших. Проповедует весь мир христианский честные подвиги Твоя, великомученице Анастасия, и страдания Твоя славит, мученическую кончину Твою ублажает, и поет Богу, Аллилуйя. Воссияло еси паче солнца добродетелями Твоими в великом граде Риме, егда исполнися предречение учителя Твоего, святого Хрисогона, о погибели безбожного мужа Твоего, свободно босущим, свящим усердием начала еси пищися о мученице Христовых,
Мы же, взирающие с любовью на деяния Твоя, глаголем тесице. Радуйся, усердная помощница страждущим, радуйся божественными словесы, утешавшая друзей Христовых, радуйся, имевшая велие попечение о триех девах, Агапе, Хионе и Ирине, радуйся тех на подвиг мученичества укрепившая, радуйся ум Твой горе имевшая, радуйся сердце Твое жилище Святого Духа соделавшая, радуйся огнем любви к Богу всецело возгоревшая, радуйся в крови крил Его, небесный покров обретшая, радуйся мужеством Твоим, врага спасения до конца низложившая, радуйся всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших. Хотение святого Хрисогона, еже умрете за Христа, исполнися Божиим промыслом, егда же узрела еси честные мощи своего учителя страстотерпца, любезно их лобызающи, восплакавайся еси, из глубины души износящи Богу песни «Аллилуйя». Новую благодать и силу даровать Тебе, Господь наш, егда восприяла еси подвиг, приходите из града в град, посещающий в узах сидящих, мы же последующе странствованию Твоему умильно вопием Ти. Радуйся, последовательнице стопам Христовым, радуйся, служительнице многим святым, радуйся чистотой уневестившаяся Христу, радуйся, великомученице прославленная, радуйся, узрешительницею проименованная, радуйся, златом Твоим купующая свободу верным от уст темничных, радуйся молитвами Твоими, избавляющая нас уз греховных, радуйся врачевание больным неспосылающая, радуйся Божьим велением полумертвых восставляющая, радуйся всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших. Странствование Твое со святою мученицею Феодотию многим ослабу подаде, болящим дарова исцеление, многим умершим уготово погребение, живым навязчие подвиги добродетели укрепление, нас же недостойных сподоби святая молитвами Твоими, пети разумно Богу, аллилуйя. Вся храме на темнице исполнися многим плачем и рыданиями Твоими, егда рано притекши в ню по обычаю Твоему, и ни единого же обретши от узник за имя Христово всажденных, все, бо в ночь едину повелением злочестивого царя смерти преданы быша, мы же, воспоминающие скорбь Твою о друзьях Божиих, взываем тако. Радуйся соусердием поискавшая в темницах рабов Христовых, радуйся паки обретшая тех в небесных селениях, радуйся вземшая с любовью на раму свой крест Господень, радуйся сподоблившаяся всюду зрети разумными очисы Господа Вседержителя, радуйся за любовь Твою к ближним, велие дерзновение к Богу стяжавшая, радуйся всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших. Нечестивее мучители совет сотвориша на тебя, страстотерпица непобедимая, хотяще преклоните тебя к идольскому служению, ты же небоязненно взывала еси к ним, раба Христова есмь, и пою ему день и ночь, аллилуйя. Витийство с тобою, начальнейший жрец идольский, хотя и лестью ловить и святую душу твою, ты же, познавши всю хитрость вражию, посрамила еси мучителя и применила вся злая во благая, бестрепетно взирающий на орудия мучительские и на вся муки, мы же, дивящиеся мужеству Твоему, зовем Те умиленными гласы. Радуйся, добровольно оставившая вся мира сего красная, радуйся, вожелавшая приять и различные муки за Христа, радуйся с любовью на смерть идти восхотевшая, радуйся и самих мучителей,
терпением Твоим удивившая, радуйся страданиями Твоими, Церковь Христову украсившая, радуйся демоны ногам Твоим опоправшая, радуйся всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших. Спастися всем хотящим людям с поспешеству и молитвами Твоими, великомученице, пред Господем, и спроси разрешение грехов, почитающим страдания Твоя, да вопием с Тобою, Аллилуйя. Царя Небесного возлюби всем сердцем своим, святая Анастасия, и в темницу ввержена бысть, за свачайшего Иисуса, надолзе гладом и жаждею истоявающий, и молитвой укрепляющийся, тем же прославляющий то я честное страдание, высылаем к ней пение таковое. Радуйся, последовательнице страстям Христовым, радуйся, украсившаяся победоносною славою, радуйся благочестивым женам похвало и величание, радуйся земною темницею в небесный чертог востекшая, радуйся там о смученики водворившаяся, радуйся молитвою Твоею престола Божия, воспоминающая нас, радуйся узы греховные, скоро разрушающая, радуйся демоны от человек прогоняющая, радуйся всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших. Пение всеумиленное приносим Ти, прославляюще Твоя за Христа страдания, и молим Тя, святая страстотерпице, и спроси у милостивого Господа всем людям здравие, долгоденствие, и на враги победу и удаление, нам же восхваляющим мучения Твоя, подожди мир и спасение, да поем Богу во веки, Аллилуйя. Светлым и радостным лицем последовало еси на страдание, уготованное ти от мучителей, еже помышляюще с радостью зовем. Радуйся от потопления в море Божиим смотрением избавшаяся, радуйся протяженная мучителей к четырем столпом и тем уподобльшаяся распятому на кресте Сыну Божию, радуйся жегомой огнем даже до смерти, радуйся, сокровищница исцеления неоскудная, радуйся, чаше даров Божиих преизобильная, радуйся всех благих желаний скорой исполнительнице, радуйся, всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших. Благодать свыше не спасли всем нам, притекающим с любовью кратце мощей Твоих, и спросил Господа прощения согрешений наших, болящим же и страждущим исцеление, да благодарственно все вопием, дивному во святых Богу, Аллилуйя. Поющие подвиги Твоего вольного мучения за Христа, поклоняемся страданию Твоему, великомученице досточудная, почитаем святую кончину Твою и молим Тя, простри Твою с небесе помощь и на нас, живущих во тьме страстей, искушений и вопиющих Ти. Радуйся, великомученице святая, принесшая тело свое в богоприятную жертву во многоразличных мучениях. Радуйся, горлице, возлетевшая в Иерусалим вышний. Радуйся, чистая и непорочная невеста Христова. Радуйся, кадильница духовная, фимиам молитвы о нас к Богу приносящая. Радуйся почитающим память Твою и страдания Твоя, богоугодного жития зерцало. Радуйся болезни душевной и телесной, скоро исцеляющая. Радуйся светлой образе жития всем, чающим улучшить и христианскую кончину. Радуйся всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших. О многострадальная и предивная святая великомученица Анастасия, нынешнее наше малое моление прими от недостойных раб Твоих, с любовью приносимое Тебе, и спроси нам у Христа Бога
греховных уз разрешение, да избавимся молитвами Твоими гнева Божия и вечного осуждения, и да удостоимся в небеснем царстве, купно с Тобою во веки пети Богу, Аллилуйя. О многострадальная и предивная святая великомученица Анастасия, нынешнее наше малое моление прими от недостойных раб Твоих, с любовью приносимое Тебе, и спроси нам у Христа Бога греховных уз разрешение, да избавимся молитвами Твоими гнева Божия и вечного осуждения, и да удостоимся в небеснем царстве и купно с Тобою во веки пети Богу, Аллилуйя. О многострадальная и предивная святая великомученица Анастасия, нынешнее наше малое моление прими от недостойных раб Твоих, с любовью приносимое Тебе, и спроси нам у Христа Бога греховных уз разрешение, да избавимся молитвами Твоими гнева Божия и вечного осуждения, и да удостоимся в небеснем царстве купно с Тобою во веки пети Богу, Аллилуйя. Ангелом уподобилася иси разумом чистым, познавши того, иже есть всего видимого и невидимого вечное начало, и единый конец желаний всех благочестивых, мы же восхваляющие мудрое обучение Твое, от святого мученика Хрисогона, с любовью вопием Ти. Радуйся, возлюбившая веру Христову, радуйся, последовавшая благочестию матери Твоей Фавсты, радуйся, соблюдшая чистоту девства Твоего, радуйся, всегда невидимо охраняемая ангелами, радуйся, чистотою Твоею к Богу приблизившаяся, радуйся, всеблаженная великомученица Анастасия, узников святая посетительница и молитвенница о душах наших, избранной угоднице Христовой всеблаженней великомученице Анастасии, похвальное пение приносим, яко имущей многое дерзновение ко Господу, еже от всяких бед, скорбей и болезней освобождать и верные, и с любовью взываем сице. Радуйся, всеблаженная великомученица Анастасия, узников святая посетительница и молитвенница о душах наших. О многострадальная и премудрая великомученица Христова Анастасия, Ты душею на небеси у престола Господня предстоиши, на земли же данную Тебе благодатью, различное совершаешь исцеления, призри убо милостивно на предстоящие люди и молящиеся пред иконою Твоею мощами Твоими, просящие Твоей помощи, простри ко Господу святые молитвы Твоя о нас, и спроси нам оставление согрешений наших, недужным исцеление, скорбящим и бедствующим скорую помощь, умоли Господа, да подаст всем нам христианскую кончину и добрый ответ на страшном судище Своем, да сподобимся и мы купно с Тобою, славите Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Победоносного воскресения истинно именитая наречена еси, мученица Христова, победы на враги поставила еси мук терпением, Христа ради жениха Твоего, Его же возлюбила еси, того моли спасти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Во искушениях и скорбях сущие, к Твоему храму притекающие, приемлю честное дарование от живущей в Тебе, божественная благодать Анастасия, Ты бо присно миру точишь и исцеления. Величаем, величаем Тя, страстотерпица Христова Анастасия, и чтим честное страдание Твое.

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение.

стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже. Пускай любовь гордыню победит, ты лучше будь к себе честен.

В душе поселилась не вдруг. Остановись, душа, самоубийца, и сердцем улови небесный зов. Как троица семья раздельна в лицах, а в существе единая любовь, а в существе единая любовь.

свободу и власть. А если подвластен другому, твой Бог — это гордость твоя, то спесь обернется.

душу в чистоте, храня и тело. Ты с Богом созидай любовь свою, ты с Богом созидай любовь свою.

монахом в черных рясах. А под конец нашел папа, что на Глицининштрассе. И он священника спросил задумчиво и строго: хватает батюшка

Кто даст смерть вместо тебя, сладчайший? Иисусе, я вместо тебя. Дай испить мне за

помилуй нас. Святи Боже, святи и крепки, и святи и безсмертни, и помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, и присни во веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наши, якоже и ми оставляем должником нашим,

Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Яко стрелы Твоя онзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, вот смердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. По страдах и слякохся до конца весь день сетуя хождах, яко лядвия моя напомнишася по ругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои отдалече мене сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аже, яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имы во устех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко рех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтесь ногам моим, на мя вели речи ваша, яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя без правды, воздающие мя злая, возблагая оболгаху мя, за не гоня благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моему. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим, положи хустом моим хранила, внегда восстати грешного предо мною. О немех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положилась и дни моя, и состав мой, як уничтожу пред Тобою. Обачу всяческая суета, всяк человек живый. Убо образом ходит человек, обачив суе метеца. Сокровищствует и невесть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое не Господь ли? И состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне си. О немех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси. Отстави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоей я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал еси человека, и истаял еси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи. Яко пресельник аз есть у Тебе и пришлец, яко же все отцы мои. Ослаби мне да почию, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя потерпя, Господа, и внят мне, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь новую пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж, ему же есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя и помышления Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах умножившися паче числа. Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил миссии. Всесожжение и огресение взыскал еси, тогда рех, все прийду. В главизник нижней писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех.
не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя выну да заступите мя. Яко одержаша мя злая, им же не из числа. Постигоша мя беззаконие моя, и я возмогу взрети. Умножившися паче власть главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи мне вон ми. Да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да примут обестут свой глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются, возвеселятся в Тебе все ищущие Тебе, Господи. И да рекут войну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есть и убог, Господь попечется мне. Помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Блажен разумевая и на нища и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему надре болезни его, все ложа его обратилась и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душ мою, яко согреших ти. Вразимый реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите в свои глаголаши сердце его, собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголаши в купе. На мя шептаху всей вразимой, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиши на мя. Еда спя не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой о мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сицы желает душа моя к Тебе, Боже. Вот же да душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная си душе моя и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятейся, сего ради помянух тя от земли Иорданской и Ермониимской, от горы Малая. Бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Свою, и ночью и песни год мне, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую все Твоя хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтесь о костем моим, поношахами вразимый, внегда глаголите им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбна еси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не ты еси, Боже, крепость моя, вскую отрину мя еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет твой и истину твою, там я настависта и введоста мя в гору святую твою и вселение твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбна еси душе моя и вскую смущаешь мя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и

Боже, ушима нашим услышахом, и отцы наши возвестиши нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси. Озлобил еси люди, и изгнал еси я. Небо мечем своим наследишь о землю, и мышца их не спасе их. Но десница Твоя и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедая и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избадим роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лугбу мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасл бы еси нас, остужающих нам и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при грозех наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя, от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась из стези наша от пути Твоего, яко усмирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны си смертная, аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за не Тебе ради умерщвляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Восстань вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпи земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви. Язык мой трость книжника-скорописца, красен добротую паче сынов человеческих. Излияся благодать во устнах Твоих, сегу ради благословить, а Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тебя дивно десница Твоя, стрелы Твоей зашренны сильне, люди под Тобой падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие. Сего ради помазать, а Боже Бог Твой, елеем радости, паче причастник Твоих. Смирно из такти коси от рис Твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселишь отя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных, одеяна приспешренно. Слышит чи и вижд, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего. И возжелает Царь доброты Твоей я, за не той есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И тщи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. Вся слава тщери царевы внутрь, рясны златыми одеяны и приспешренно. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся Тебе. Приведутся в веселье и радование, введутся в храм царев. Вместо отец Твоих бывши сынови Твои, поставивши я князя по всей земли, помяну имя Твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших ныне зло,
всего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Восшумевшие, смятошися воды их, смятошися горы крепостью Его. Речное устремление веселят град Божий, усвятил ей селение свое вышний. Бог посреди Его и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Приидите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог. Вознесуся во языцах, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына, нас дать и изволивай. Сподобивай нас, достойны быть и Твоей любви. Дай словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы. Яще, что хотящий или нехотящий согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу. И представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистой, конец достоин человека любя Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, сибо человец и есть мы, и суе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милость.

Акафист великомученице Анастасии Узрешительнице, избранной угоднице Христовой Всеблаженней великомученице Анастасии, похвальное пение приносим, яко имущей многое дерзновение ко Господу, еже от всяких бед, скорбей, болезней освобождать и верные, и с любовью взываем сице. Радуйся, Всеблаженная великомученице Анастасии, узников святая посетительница и молитвенница о душах наших. Ангелом подобилася еси разумом чистым, познавши того, иже есть всего видимого и невидимого вечное начало и единый конец желаний всех благочестивых. Мы же, восхваляющие мудрое обучение Твое от святого мученика Хрисогона, с любовью вопием Ти. Радуйся, возлюбившая веру Христову, радуйся, последовавшая благочестию Матери Твоей Фавсты, радуйся, соблюдшая чистоту девства Твоего, радуйся, всегда невидимо охраняемая ангелами, радуйся чистотою Твоею к Богу приблизившаяся, радуйся, Всеблаженная великомученице Анастасии, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших. Видящи святая Анастасия, яко мнози христиане страждут в темницах за имя и учение Иисус Христову, начаться усердием служите им, утешати же и целите я, содействующую Богу, со благовением поющи Аллилуйя. Уразуме Богомудрая Анастасия, яко вся мира сего красная тлению причастна суть, и того ради презревши свет Твоей одежды и утвари многоценны, тайно оболкшися в одежды нищих, вхождаши в темницы, послужите исповедником Христовым, мы же мысленно споследствующе ей, взываем к ней с любовью. Радуйся, подражательнице Христова, радуйся, посетительнице заключенных в темнице, радуйся, утешительнице исповедников Христовых, радуйся, злато и сребро Твое на них расточившая, радуйся, теми стяжавшая Царствие Небесное, радуйся, руце и нозе святых, омывавшая волосы их, очищавшая, радуйся, недуги их врачевавшая, телеса их честне погребавшая, радуйся, Всеблаженная великомученице Анастасии, узников святая посетительница и молитвенница о душах наших. Силой укрепляема свыше святая мученица, послужи благочестно святым и посрами ненавистника всякие добродетели дьявола, наустившего рабыню оклеветатию пред мужем неверным, мы же восхваляющее благотворение Твое, Анастасия, поем вкупе с Тобою, Аллилуйя! Имуще великую любовь, о Господи, ко всем в темницах страждущим за имя Христово, я же ради множицею биена, бывши от неверного мужа, напоследок в дому его себе темницу обрете, тем же мужество я девящийся вопием к ней. Радуйся, избранная невеста Христова, радуйся заповедей Христовых, усердная хранительница, радуйся не словом точью, но и делом сия исполнившая, радуйся душу свою за други твоя положить и готовая, радуйся многое озлобление за Христа приявшая, радуйся терпением своим, адаманту крепкому уподобившаяся, радуйся Всеблаженная великомученице Анастасии, узников святая посетительница и молитвенница о душах наших. Бурю ярости своя воздвижена тя, нечестивый мучитель, муж твой, яко пленницу и рабу вменитя, святая Анастасия, мы же воспоминающе озлобление от него и страдания твоя, поем укреплявшему тя Господу, Аллилуйя. Слыша, блаженная Анастасия,

радуйся, единоимущее попечение о страждущих во узах, радуйся, невозбранно вшедшая в чертог небесный, радуйся, всеблаженная великомученица Анастасия, узников святая, посетительница и молитвенница о душах наших. Яко боготечная звезда явилась еси в римской стране, великомученица Анастасия, посещающий страждущих за Христа в темницах и сердца их в вере утверждающим, да присно взывают с Тобою Спасителю всех Богу, Аллилуйя. Видитя, богоносный учитель Твой Хрисогон, в смущении и волнении мира сего сущу, повели с пророком взывать и Тебе, вскую прискорбная си душе моя и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, мы же поминающие скорбь и печаль Твою, я же по Бозе зовем Ти. Радуйся, возложившая все упование Твое на Господа, радуйся, претерпевшая тесноту Царствия ради Небесного, радуйся чистотою Твоею, соангелы, жити на небесех сподобившаяся, радуйся скорбми Твоими, к Богу приблизившаяся, радуйся молитвами Твоими, избавляющая нас от многих скорбей, радуйся ходатайством Твоим, освобождающая от искушений, радуйся, всеблаженная великомученица Анастасия, узников святая посетительница и молитвенница о душах наших. Проповедует весь мир христианский честные подвиги Твоя, великомученица Анастасия, и страдания Твоя славит, мученическую кончину Твою ублажает и поет Богу, Аллилуйя. Воссияла еси паче солнца добродетелями Твоими в великом граде Риме, егда исполнися предречение учителя Твоего, святого Хрисогона, о погибели безбожного мужа Твоего, свободно босущим, свящим усердием начала еси пищися о мученице Христовых, мы же, взирающи с любовью на деяния Твоя, глаголем десице. Радуйся, усердная помощница страждущим, радуйся божественными словесы, утешавшая друзей Христовых, радуйся, имевшая велие попечение о триех девах, Агапе, Хионе и Ирине, радуйся тех на подвиг мученичества укрепившая, радуйся, ум Твой горе имевшая, радуйся, сердце Твое жилище Святого Духа соделавшая, радуйся, огнем любви к Богу всецело возгоревшая, радуйся, в крови крил Его небесный покров обретшая, радуйся, мужеством Твоим врага спасения до конца низложившая, радуйся, всеблаженная великомученица Анастасия, узников святая посетительница и молитвенница о душах наших. Хотение святого Хрисогона, еже умрете за Христа, исполнися Божиим промыслом, егда же узрела еси честные мощи своего учителя страстотерпца, любезно их лобызающи, восплакалася еси, из глубины души износящи Богу песни, Аллилуйя. Новую благодать и силу даровать Тебе, Господь наш, егда восприяла еси подвиг, приходите из града в град, посещающие в узах сидящих, мы же последующие странствованию Твоему умильно вопием Ти. Радуйся, последовательнице стопам Христовым, радуйся, служительнице многим святым, радуйся, чистотой уневестившаяся Христу, радуйся, великомученице прославленная, радуйся, узрешительницею проименованная, радуйся, златом Твоим купующая свободу верным от уст темничных, радуйся молитвами Твоими, избавляющая нас уз греховных, радуйся врачевание больным неспосылающая, радуйся Божьим велением полумертвых восставляющая, радуйся всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительница и молитвенница о душах наших. Странствование Твое со святою мученицею Феодотией многим ослабу подаде, болящим дарова исцеление, многим умершим уготово погребение.

святых добродетелей укрепление, нас же недостойных сподоби святая молитвами Твоими, пети разумно Богу, аллилуйя. Вся храме на темнице исполнися многим плачем и рыданиями Твоими, егда рано притекши в ню по обычаю Твоему, и ни единого же обречи от узник за имя Христово всажденных, все, бо в ночь едину повелением злочестивого царя смерти преданы быша, мы же, воспоминающий скорбь Твою о друзьях Божиих, взываем тако. Радуйся соусердием поискавшая в темницах рабов Христовых, радуйся паки обретшая тех в небесных селениях, радуйся вземшая с любовью на раму свой крест Господень, радуйся сподоблешаяся всюду зрети разумными очисы Господа Вседержителя, радуйся за любовь Твою к ближним, велее дерзновение к Богу стяжавшая, радуйся всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших. Нечестивее мучители и совет сотвориша на тебя страстотерпица непобедимая, хотяще преклоните тебя к идольскому служению, ты же небоязненно взывала еси к ним, раба Христова есмь, и пою ему день и ночь, аллилуйя. Ведь истово с тобою начальнейший жрец идольский, хотя и лестью ловите святую душу твою, ты же, познавши всю хитрость вражию, посрамила еси мучителя и применила вся злая во благая, бестрепетно взирающий на орудия мучительские и на вся муки, мы же, дивящиеся мужеству твоему, зовем те умиленными гласы. Радуйся, добровольно оставившая вся мира сего красная, радуйся, вожелавшая приять и различные муки за Христа, радуйся с любовью на смерть идти восхотевшая, радуйся и самих мучителей, терпением Твоим удивившая, радуйся страданиями Твоими, Церковь Христову украсившая, радуйся демоны ногам Твоим опоправшая, радуйся всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших. Спастися всем хотящим людям, с поспешеству и молитвами Твоими, великомученице, пред Господем, и спроси разрешение грехов, почитающим страдания Твоя, да вопием с Тобою, аллилуйя. Царя Небесного возлюби всем сердцем своим, святая Анастасия, и в темницу ввержена бысть, за сладчайшего Иисуса, на долзе гладом и жаждею истоявающий, и молитвой укрепляющийся, тем же прославляющий то я честное страдание, высылаем к ней пение таковое. Радуйся, последовательнице страстям Христовым, радуйся, украсившаяся победоносною славою, радуйся благочестивым женам похвало и величание, радуйся земною темницею в небесный чертог востекшая, радуйся там о смученики водворившаяся, радуйся молитвою Твоею престола Божия, воспоминающая нас, радуйся узы греховные, скоро разрушающая, радуйся демоны от человек прогоняющая, радуйся всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших. Пение всеумиленное приносим Ти, прославляюще Твоя за Христа страдания, и молим Тя, святая страстотерпице, и спроси у милостивого Господа всем людям здравие, долгоденствие, и на враги победу и удаление, нам же восхваляющим мучения Твоя, подожди мир и спасение, да поем Богу вовеки, аллилуйя. Светлым и радостным лицем последовало еси на страдание, уготованное ти от мучителей, еже помышляюще с радостью зовем. Радуйся от потопления в море Божиим смотрением избавшаяся, радуйся протяженная мучители к четырем столпом, и тем уподобившаяся распятому на кресте Сыну Божию, радуйся жегомая огнем даже до смерти,
радуйся, сокровищница исцелений неоскудная, радуйся, чаше даров Божиих преизобильная, радуйся всех благих желаний скорой исполнительнице, радуйся, всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших. Благодать свыше не спасли всем нам, притекающим с любовью краце мощей Твоих, и спросил Господа прощения согрешений наших, болящим же и страждущим исцеление, да благодарственно все вопием дивному во святых Богу, аллилуйя. Поюще подвиги Твоего вольного мучения за Христа, поклоняемся страданию Твоему, великомученице досточудная, почитаем святую кончину Твою и молим Тя, простри Твою с небесе помощь и на нас, живущих во тьме страстей и искушений и вопиющих Ти. Радуйся, великомученице святая, принесшая тело свое в богоприятную жертву во многоразличных мучениях, радуйся, горлице, возлетевшая в Иерусалим Вышний, радуйся, чистая и непорочная невеста Христова, радуйся, кадильница духовная, фимиам молитвы о нас к Богу приносящая, радуйся, почитающим память Твою и страдания Твоя, богоугодного жития зерцало, радуйся, болезни душевные и телесные скоро исцеляющая, радуйся, светлый образе жития всем, чающим улучшить и христианскую кончину, радуйся, всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших. О многострадальная и предивная святая великомученице Анастасия, нынешнее наше малое моление прими от недостойных раб Твоих, с любовью приносимое Тебе, и спроси нам у Христа Бога греховных уз разрешение, да избавимся молитвами Твоими гнева Божия и вечного осуждения, и да удостоимся в небеснем царстве, купно с Тобою во веки пети Богу, аллилуйя. О многострадальная и предивная святая великомученица Анастасия, нынешнее наше малое моление прими от недостойных раб Твоих, с любовью приносимое Тебе, и спроси нам у Христа Бога греховных уз разрешение, да избавимся молитвами Твоими гнева Божия и вечного осуждения, и да удостоимся в небеснем царстве и купно с Тобою во веки пети Богу, аллилуйя. О многострадальная и предивная святая великомученица Анастасия, нынешнее наше малое моление прими от недостойных раб Твоих, с любовью приносимое Тебе, и спроси нам у Христа Бога греховных уз разрешение, да избавимся молитвами Твоими гнева Божия и вечного осуждения, и да удостоимся в небеснем царстве и купно с Тобою во веки пети Богу, аллилуйя. Ангелом уподобилася иси разумом чистым, познавши того, иже есть всего видимого и невидимого вечное начало, и единый конец желаний всех благочестивых, мы же восхваляющие мудрое обучение Твое, от святого мученика Хрисогона, с любовью вопием Ти. Радуйся, возлюбившая веру Христову, радуйся, последовавшая благочестию матери Твоей Фавсты, радуйся, соблюдшая чистоту девства Твоего, радуйся, всегда невидимо охраняемая ангелами, радуйся, чистотою Твоею к Богу приблизившаяся, радуйся, всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших, избранной угоднице Христовой всеблаженней великомученице Анастасии, похвальное пение приносим, яко имущей многое дерзновение ко Господу, еже от всяких бед, скорбей и болезней освобождать и верные, и с любовью взываем сице. Радуйся, всеблаженная великомученице Анастасия, узников святая посетительнице и молитвеннице о душах наших.
о многострадальная и премудрая великомученица Христова Анастасия, ты душею на небеси у престола Господня предстоиши, на земли же данную тебе благодатью, различное совершаешь исцеление, призри убо милостивно на предстоящие люди и молящиеся пред иконою Твоею мощами Твоими, просящие Твоей помощи, простри ко Господу святые молитвы Твоя о нас, и спроси нам оставление согрешений наших, недужным исцеление, скорбящим и бедствующим скорую помощь. Умоли Господа, да подаст всем нам христианскую кончину и добрый ответ на страшном судище Своем. Да сподобимся и мы купно с Тобою, славите Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков. Аминь. Победоносного воскресения истинно именитая наречена еси, мученица Христова, победы на враги поставила еси мук терпением, Христа ради жениха Твоего, Его же возлюбила еси, того моли спасти души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Во искушениях и скорбях сущие, к Твоему храму притекающие, приемлю честное дарование от живущее в Тебе, божественная благодать Анастасия, Ты бо присно миру точишь и исцеления. Величаем, величаем Тя, страстотерпица Христова Анастасия, и чтим честное страдание Твое.